Аз ја знам дава муш програма Исмаил Стоман по Таджору. Таджору на Исмаил Стоман, де му е шаер урор, забрдаст шаер, ала де занделари, а во сара Сарвар, Таджури кајна, Исмаил Стоман, Сарвар де муш програма арви. А дага се по Исламабад че кифајат Али Марджан Себ. Али Марджан Себ, ау кифајат по Исламабад че димуш програма арви. Достано, Нематулада, Нематула Маланда, Файзула да Варсара Мане Хан ау Гулнаваз бетанай. Танг Мелал на Нематула Маланг Файзула Мане Хан ау Гулнаваз димуш програма рви. Дера мана бати Гул Себ лати кили че димуш програма рви. Тул арви дунко да саламуна вар кай. Дера мана Сарджи Алла Дея Бадлара Пир Рафи Уддин Ша Сараде Нихал Ша Пир Рафи Уддин Ша Сараде Нихал Ша Димуш Програм Арви Дера Манана Пир Себ Алла Дета Абадлара Достану Пир Себ Ага Арви Дун Кеда Че Дея Мата Хпал Програм Розана Мангала У Джумарат Та Мата Дре Баджи Ла Ганте Кое Програм Ста Гарна Дера Манана Дета Ди Минет Салам Кау Масуд Маркит На Парвес Кот Карта Акбар Мад Хош Та Дага се достано лота турки на Азрат Тумар. Азрат Тумар та турки на димуш програма на Гулбарам, шейх Дабакали Танкна. Дабакали Танкна, шейх Гулбарам се димуш програма. Раматула Шаинда Умар Адечи. Умар Адечи, Раматула Шаинда димуш програма арви Адамабад. Танк Адамабад на Хаджи Лекатула. Хаджи достано Лекатула, чунки умрета талео. Осора Града, Нозо, Де Амон Идио Атанси Ашаре Чарпо, Сатат Сара Де Умре, Умбараки Варкан, Алла Пак Те Кабула Ки, Алла Де Мурзата Хан, Тофик Ра Ки Толо, Арведрун Ката Тофик Вар Ки Че Умрао Ки, Да Садат Асил Ки. Де Рамана, Сураша Саке Беда, Девана Баба, Пинг Мулазайна, Ефар Танк, Девана Баба Танк Мулазайна, Сураша Саке Беда, Аджи Шабарам Устада, Фархада, Амад Али, Джавад Али, Гарамитуна, Амад Хан Слеман Хел. Амад Хан Слеман Хел, давах димуша програм арви. Амад Хан Слеман Хел, ке рефирош. Димуш програм арви, Амад Хан Аурор Чал, да програм забардаста, канда бад забардаст. Дерамана, аур сара, Пашам Хан Пир, Кот Патанна, Пашам Хан Пир, аур сара, Сахтамир Кирия Дарвар. Яр Хан Балоча Танка Дамабарна, Адасе Аджаб Хан, да Шазамане Крина, Аджаб Хан Димуш програм арви, Ал Масуд Мар Танка, Мисал Хан Гара Кау Гара Хануна, Гара Хануна Мисал Хан Дрейвор. Достан да димуш мустакил, ага арведун кири, че билкул по йо хал банде до гирадин на кей дилавор ди соса Юсуф ве таб да санам гол та торда, а ур сара се далам масуда ур сара авес. А мербан устад, мербан устад дава ки муш програм гара шабас тяри, мербан устад шуеб хан да ур сара сад хан. Дерман на Калу Хан да Наваз Голда Азрат Али да ау Рафик Бетанай ау Наджиб Сада да ау Тажалам Потанг Джанаги Крич Димуш Програм Арви. Дерман на Раймула Даутанай Асир Кулачи Атале Батай на Димуш Програм Арви. Ажи Рахман Ажи Сеп Димуш Шаер Малгарай Програм Арви. Дерман на Малак Хусейн Кот Голан че Димуш Програм Арви ау Хазан Гол Умар Адай че Димуш Програм Арви. Танг Голаб Хан Памп Насрайна, Гол Аюб Базай, Гол Аюб Базай, Димуш Програм Арви, Танг Голаб Хан Памп Насрайна, Димуш Програм Арви, Гол Аюб Рор Дера Манана. Падраман Урф Чана Мама Асраде Гани Дреевар, Димуш Програм Арви, Тасир Хан, Агара Шабас Телен, Димуш Програм Арви, Абдураман Урф Аба Абед Хан, Иршад Хан, Вулуке Вулуке Асадула. Батери Гомална. Ајде достано сабзи мандај, неве сабзи мандај танкна сабзали да ворсара Илал Хан да Атаураман да, а ворсара дека гаван садразам Масуд хам програм Арвио Јахан мана. Ајде достано махо воезе делали патамашан, а оче соч ми ок. Баг ме узо хорала она. Достано ма хоче тем то сочо ка билкул лас минтер сара пата ди. Дер мухтасар гонде тем. Но достано па дах тем за хуан че да се армани гонде тапе вару де Салим Марват па аваз банде
زور شاعر دا او د سلیم مراد په आवाज باندې داسې ارمانی غونډه ټپې وارو راجو چې په ګډه سره وارو